Тебе дома. На пути и на делу. The drinks bring back all the memories and the memories bring back your... Радио Рубин. Твои най-любши хити.